0: В зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Пожелал Рашид Темрезов.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Любимая моя.
1: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
2: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Все, кино не будет.
1: Как не будет?
0: Электричество кончилось.
1: Все будет в кинотеатре «Чарли».
2: Смотрите на этой неделе в кинотеатре «Чарли». Новинки. Криминальный боевик «Перевозчик наследия», категория 16+. Премьера фильма «Пиковая дама. Черный обряд». В ролях Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев, Валерия Дмитриева, Сергей Походаев и другие. Категория 16+. Американская комедия «Девушка без комплексов», категория 18+. Ужас «Видение», категория 16+. А также боевик «Фантастическая четверка», категория 12+. Российская комедия «Парень с нашего кладбища», категория 12+. Криминальный боевик «Хитман. Агент 47», категория 18+. Мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы», категория 6+. Спонсор программы кинотеатр «Чарли», ТРК «Россия. 4 уровень».

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также «Удж» традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные, парные, лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыйма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки. Многие голосовали впервые. Напомним, в воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20:00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия, пожелал Рашид Тимрезов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Донбайе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Завершился второй день голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. В субботу избирательные участки активно посещали представители старшего поколения. Ветераны специальной военной операции приходили на выборы с семьями. Сергей Пешков и Оксана Никитина из станицы Зеленчукской проголосовали в день своего бракосочетания. Представители молодежи также активно посещали избирательные участки. Многие голосовали впервые. Напомним, в воскресенье, 20 сентября, заключительный день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20:00. За выборами в Карачаево-Черкесии следят 1700 наблюдателей. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Ряховский в составе мониторинговой группы работает в Карачаево-Черкесии. Он следит за голосованием онлайн в Центре общественного наблюдения и посещает участки. Эксперт положительно оценил ход голосования. Оно проходит в штатном режиме, замечаний нет. По словам Ряховского, его особенно радует атмосфера на выборах. Люди приходят на участки с хорошим настроением, как на праздник, и активно участвуют в голосовании. Лиана Кубанова, кандидат политических наук, общественный наблюдатель, отметила, что в республике созданы все условия для спокойного, безопасного проведения выборов. Руководитель юридической группы общественного наблюдения Мурат Акбашев отдельно отметил высокую активность избирателей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своих социальных сетях опубликовал поздравления со столетием хутора Новоисправнинский Зеленчукского района. Он отметил, что Новоисправнинский славится хлебосольством и дружелюбием. В хуторе в дружбе и согласии живут представители 6 национальностей. Вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга в трудные времена. В годы Великой Отечественной войны практически все мужчины хутора ушли на фронт. Сегодня их потомки также мужественно защищают родину в зоне специальной военной операции. Недавно в хуторе построили новый фельдшерско-акушерский пункт и отремонтировали дом культуры. От всей души поздравляю жителей Новоисправнинского со столетием родного хутора. Желаю крепкого здоровья и благополучия, пожелал Рашид Темрезов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. 1 октября в 18.30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: КЧР-ФМ, 104,5, Карачаевск.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ, 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые...

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что ты.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26 04 60.

0: Brasil.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и не просто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред.

социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню, раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом. А сейчас, так и знал, да гори оно все огнем. А че говорить о нем? Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888.

0: В Домбае полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благосостояния жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаево-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаево-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Даже в зеркале

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, горджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: 5,5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга лапачас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльский обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.
3: Пада.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите, зачем? Хочешь спеть Яковлевичем? Чем?

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Карачаевске 17:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаева-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарт и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благосостояния жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаева-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьплак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкеске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать, были, Майтли, а?

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая. Лепота. Да.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
10: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и не просто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также «Удж» традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: бьет по глазам.
1: В Карачаевске 7 вечера.
2: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкин, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благополучия, состояние жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаево-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфти Карачаево-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Простыня Бэй.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ставки 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Архызе 8 ведер.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благосостояния жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаева-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 20 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 15 градусов, днем плюс 21 градус. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11.

Днем до плюс 20, облачно, дождь. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, туман. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: в Зеленчукской 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимирлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благополучия, благосостояние жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаево-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаево-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимирлиева.

КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск. Shine

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный, горжусь тобой.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: ты младше на год.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской 3-0.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104,5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благосостояния жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаева-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность